0: За год одна средняя белка закапывает до 10 орехов. Часть этих орехов она съедает позже, а из другой части прорастают новые деревья. Белка не пугается при виде масштабов работы, она не опускает свои лапки. У нее есть ответственность перед собой и перед лесом. И она находит силы, чтобы сделать свою величую работу. Она закапывает по одному орешку за раз. По одному за раз. Поэтому будь как белка. Одна проблема за раз.
1: Супер. Мне кажется, лучше.
0: За год одна средняя белка закапывает до 10 тысяч орехов. Часть этих орехов она съедает позже, а из другой части прорастают новые деревья. Белка не пугается при виде масштабов работы. Она не опускает свои лапки, ведь у нее есть ответственность перед собой и перед лесом. Она находит силы, чтобы сделать свою беличью работу. Она закапывает по одному орешку за раз. По одному. За раз. Поэтому будь как белка. Одна проблема за раз.
2: У меня ощущение, что все люди, которых я любила, являются одним и тем же человеком. Не потому, что они схожи. Вовсе нет. Каждая улыбка действует на меня совершенно по-разному. Молчание каждого подразумевает от колкой недосказанности до доверительного успокоения. Кожи каждого касаешься по-новому. Мои влюбленные глаза для каждого особенный подарок. Не потому, что я люблю кого-то сильнее. Нет. Мои чувства являются необъятной вселенной, которая раскрывается и мне самой, вновь и вновь. Отдельную вспышку, отдельные звезды и планеты занимают моя любовь к близким моему сердцу. Поворачивая ключ в дверном замке сегодня ночью, ко мне пришла мысль, все мои любимые словно трансформировались в одного человека. Будто я вижу в бесконечных ночах, прикосновениях моими пальцами к их волосам, столкновениях сердцами, промокшей от дождя кожи лица, в синяках под глазами и невольных прощаниях навсегда. Я вижу в них одного. Не из-за схожести моих душевных порывов или моих возлюбленных. Просто с каждым из них я стойко ощущала настолько крепкое родство, сильнейшее доверие. Я открывала все свое сердце и безмерную вселенную нараспашку. И они твердили мне, это твоя душа. Они ничем не схожи, но каждый из них является мне до того близким человеком, что я с абсолютным спокойствием навсегда отдаю часть своего космоса, без возможности и желания его возврата. Держи. Держи. Держи.
1: Такое тоже бывает?
2: Казалось, что это мимолетный ужин двух незнакомцев. Никаких преждевременных мыслей, просмотра интернет-следов друг друга перед встречей и, очевидным образом, никаких ожиданий. Забавный мальчик с небрежной укладкой блондинистых волос, оттенков в точности, как и у меня тогда, в зеленых вельветовых брюках, прямо как и у меня. Его любимейшем топе, конечно же, зеленого цвета. Догадались? Я была, как и он, в своем любимом одеянии, в воздушной блузке оливкового оттенка и в шапках. Естественно, оба с ушками плюшевыми. Все как в глупых романтических комедиях из 2000-х, где тот самый мальчик — это вовсе не мальчик, а на 10 или 15 лет старше. И это не всего лишь поход в ресторан, который ты сумеешь забыть за пару дней, а настоящая сцена с пастой и одной макарониной из «Леди и бродяга», как он подметил тогда. Мне никогда не дышалось так спокойно при знакомстве с кем-либо. Несмотря на заразительный смех, который сопровождает нас с первых минут вместе. Впервые спустя 30 минут диалога мне хотелось перевернуть стол между нами и расцеловать его. И эти мысли приходили вновь и вновь. Я представила эту сцену, но решила не шокировать семьи, которые сидели подле нас, своим приступом неожиданной любви. И эти интенции случились даже до того, как мы начали держаться за руки. Да, в первый час знакомства. Нет, это была не эйфория в моей голове. После очередного совпадения в наших фаворитах он произнес: «Ого, мы с тобой точно подружимся». «Мы с тобой не сможем дружить», — в ту же секунду возникло в моей голове. И это было правдой. Спустя несколько часов мы уже были скованы в объятиях друг друга под лунным светом. Хочется добавить: были скованы и не расставались до конца бесконечности. Но это не дешевое кино про мир зефира и сахарной ваты, после которой не высыпает на лице и не режет горло от сладкого. It's not Lady and the Trap, it's Lady, it's a Trap. Что значит, это не леди и бродяга, а леди — это ловушка. Благополучие убивает сознание, как я думаю сейчас. Простота извращает разум. Эта история закончилась в моей голове, но она определенно отлично повлияет на меня, благодаря своему безумному сюжету. Честно говоря, меня тошнило от первых слов в этом письме еще час назад. То ли от жары, то ли от голода, то ли от переизбытка мысли о любви за последние несколько недель. С меня хватит. У всего должен быть предел.
3: Это зачитаю свои письма. Вот, хочу начать с первого, которое я сама написала. Так, скажи, когда можно?
1: Можно.
3: Да. Иногда мне кажется, что вокруг меня и в моей жизни мало любви, и начинаю огорчаться из-за этого. Но сегодня утром я заметила такую невероятную нежность и любовь ко мне от моей котишки Кей, что все во мне заново из этого воспряло, и я поняла, что глупо и неблагодарно, и ошибочно выбирала не видеть любовь совсем рядом. Мой зверек, Катиш, дает и учит меня любви каждый день. Сегодня утром Кей пыталась разбудить меня своей лапкой, очень нежно и мягко прикоснувшись к моей щеке. И тут меня осенило, что мы не убираем ей когти, и что мой Катиш выбрала нежность по отношению ко мне. Она выбрала ласково ко мне прикоснуться и выразить свою любовь. Просто она реально, мы никак не убираем ей когти вообще. И она вот взяла и именно мягко ко мне прикоснулась. Хотя бывает такое, то, что у нее, ну, когти почти часто, она может так резко пройтись и будут. Но мое лицо она решила не царапать. Вот. Его передать. Она в двух частях. И вот, хочу его зачитать. This is a little bit about heartbreak and the person who showed me my own capacity for love. I might have directed it at the wrong person, but it's all a lesson and a revelation. Now I'm looking forward to the day my feelings are met with maturity by a person who will see me. Thank you, past lover. Thank you for your lessons, for your touch, and for teaching me what I want and don't want in love. Through this heartbreak, I think my heart grew larger, it gained muscle, became stronger. I'm still learning, grieving, and accepting to be able to move on and love again. I know my heart is big, my feelings are valid, and I wish you, past lover, all the sweetest love in the world. Right now, I feel jealous of the person who will receive your love, but I know I won't feel that way in the future, or so I hope to believe. through this heartbreak and grief. I have ups and downs. I'm very human, raw, and I'm, as they say, going through it. On the shallow days, I'm cursing you, and I'm jealous, sour, and salty. These shallows bring along overthinking and control, the need to know, all an overall obsessive behavior I don't want to associate with. Yet on the deeper, calmer days, I am sad, yes. I'm also more accepting, very close to letting go, almost weightless. These are the waters that make me want to wash you with love, wish you all the best, and wash you away where you belong, in the waters foreign to me. These I know to be my genuine feelings, my genuine love for you. I'm grateful for this, however limited time with you, and wish you love always. Ta-da.
1: Epic.
3: Хочу начать с родителей. My parents' tough yet gentle love for me and my sibling, their belief in us, the support. My parents' immense trust in my path ever since I was young. Their love is so freeing, it gave me wings to pursue desires in far and foreign places. It taught me to be fearless, it gave me agency. I know both of you get mad, and rightfully so, when I grow too complacent. Thank you for teaching me to see my potential. You gave me everything and more. I love you. This is from my parents, and this last letter is for my friends. How blessed and full, how raw, real, and vulnerable, how truly lucky it is that my friends and I have met in this lifetime. These wonderful, amazing people are my friends, and it's such an honor and joy to share this love with them. I love you. I'm grateful for you. I rejoice when you're happy. I cry when you cry. I care and am cared for by you all. I want to apologize for all the times I thought this love wasn't enough, for all the times I took it for granted and searched for it somewhere else, potentially undervaluing this deep, real, vulnerable trust and connection we share. Your presence in my life is the biggest jackpot I'll ever hit. All of you are love personified. Та-да. Спасибо большое.
2: Как вы? Дорогая прабабушка, как вы? У меня все отлично. Хоть и в жизни бывают стрессовые ситуации, я стараюсь их преодолевать. Если вы наблюдаете за моей жизнью, прости, что творю иногда очень много странного. Но несмотря на это, я очень счастлива. Счастлива, что живу и радуюсь этим миром. Обещаю, что буду делать все, чтобы быть счастливой и делать других счастливыми. Нельзя сказать, что я не скучаю по тебе и что с легкостью тебя отпустила, но приняла все. Как-никак люди в жизни то приходят, то уходят, и постоянного, вечного ничего нет. Как я уже писала, я стараюсь прожить свою жизнь хорошо, для себя. И надеюсь, что ты будешь направлять меня маленькими подсказками. С любовью, твоя Дарья. В моей жизни трудно получить оценку больше 7 из 10 за что-либо. Но помидоры – это определенно девятка. Я брюзга, но они, эти разноцветные пухленькие овощи, завладели моими вкусовыми рецепторами и малых В моей жизни трудно получить оценку больше 7 из 10 за что-либо. Но помидоры – это определенно девятка. Я брюзга, но они, эти разноцветные пухленькие овощи, завладели моими вкусовыми рецепторами с малых лет. Эрби.
3: Best friend asked me what love means to you. I had no answer except your name. Earlier you asked me why I fell in love with you. I had no answer except your name. Of course, you have a great amount of qualities that I adore about you: kindness, creativity, intelligence, sincerity, beauty. I can go on for weeks, but all of it is only my judgment of you as a wonderful person. I don't need that more than you don't need that as well. I know that nothing can come that can ever happen between us, and it warms my heart because I could never ask or want anything from you, except that I want you to be happy. It also warms my heart that if there is an infinite number of universes out there, at least in one of them we could be together. Go on picnics together, watch movies, cuddling your sweetest cat, laughing at the same memes, wash dishes, and even fight for hair falling all over the apartment. But never because of love. Because love is you. There's never enough paper, art, poetry, music that could express that endless, ever-expanding love I have for you. I could never stop writing, saying, screaming how much love my heart has for you. When I realized that I knew for sure that this is it, that no other person can arise the same, even slightly similar feelings like the one I have for you. And it's never because of the way I feel myself around you. I feel okay. But when you speak and express your thoughts, and I want the whole world and time to stop and shut up and give us time just to listen to you. I love you even when you don't talk, sit far away from you, look at the trees, hug them, ask for a decolonized, homogenous society, even when I, as an individual, don't agree with you. I could never not support you. I believe in you more than could ever believe in anyone because you're love. Thanks for the permission to love you and be vulnerable. Coming back to other universes and lives, I am pretty sure that I have found and will keep finding you in each and every one, and we'll be friends. Our astrological signs will always mirror each other, and maybe at one of them you attend my birthday. Maybe at one of them we'll take a trip to see Tyler. I hope music doesn't suck at other universes. Regarding the other question, maybe I'm in love with you because I don't know other sides of you. No, I accept and love and ready to see and love all the sides of you, even the ones you don't like yourself. When I say I love you, I love you, I love you, everything about and each and every angle, because love is you. Я люблю тебя, мен сені жақсы көремін, сенен басқа ешкімді ешқашан көре алмаймын. This is it. Thank you. Несколько несвязанных вещей, которые я люблю и которые делают меня счастливой. Я люблю видеть горы, когда идешь куда-то, едешь в такси, на самолете, поднимаешь голову, а там они. Это похожее ощущение на то, что у тебя всегда есть возможность, в случае чего, положиться на поддержку гор. Люблю цвет светлой зелени весной, когда листва такая яркая и живая, что кажется, что ее цвет отредактировали. Люблю йогу и ощущение, которое она мне дает. Видеть изменения в своем теле, сознании и восприятии себя. Люблю свою собаку Лилу, которая появилась у нас с Саблаем совсем недавно, но уже точно навсегда отхватила себе место в нашей копилке любви. Люблю смеяться от всей души, люблю смеяться с Саблаем, друзьями и любимыми людьми. Коллективный смех как терапия. Люблю гулять темными вечерами и чтобы рядом была вода. Люблю двух котов, которые живут в БЦ, в котором находится студия йоги. Сладко. И...
4: На мой взгляд, самое большое проявление любви — это соучастие. Когда ты хочешь поделиться впечатлением, эмоцией, воспоминанием с любимым человеком, и ты уверен, что он открыт к этому, и даже более того, ожидает от тебя такие инсайты. Соучастие в жизнях друг друга — очень органичное желание узнать любовь через...
5: Ладно, последнее. Да, попробуем еще раз.
4: На мой взгляд, самое большое проявление любви – это соучастие. Когда ты хочешь поделиться впечатлением, эмоцией, воспоминанием с любимым человеком, и ты уверен, что он открыт к этому, и даже более того, ожидает от тебя какие-то инсайты. Соучастие в жизнях друг друга – очень органичное желание узнать любовь через миллионы мини-переживаний, испытываемых в мире. Увидеть другого в проявлениях через время. Окутать любимого теплом не осуждения, безопасности. Дать свободу быть собой и меняться.
5: Типа, можно прочитать?
1: Да, конечно.
4: Недавно я хотела спасти на вид умирающего и страдающего голубя, отодвинув его с пекла солнца в тенек. Но моя подруга словила мою интенцию от одного моего взгляда и заявила: «Это не то чтобы вымирающий вид, Рената. Мы не должны заботиться о редких, привлекательных и благополучных. Смысл не в глобальной помощи планете, а в сохранении души внутри себя, человека». Но я не буду называть имен, и вместо этого я скажу. Дружок. Знаешь, мы с тобой со школы вели переписку. Я не знаю, хранишь ли ты письма, но мне было бы очень интересно их перечитать. Вчера, после первого дня ОСЛ, мне приснился сон, в котором человек, которого я люблю, превратился в кузнечика, сел на электрощит и сгорел. Я нахожу это одновременно очень смешным и страшно трагическим сюжетом. И это впервые в моей жизни, когда я прожила страх потери неродного по крови человека. Подобная ретравматизация, как при болезненном расставании, которое после ощущалось даже на физическом уровне. Но в то же время это прекрасно, что можно быть настолько живым, настоящим и искренним в своей привязанности, что лучше жить с этим чувством и знать его, чем жить без него, не познав его. У меня возникает чувство фрустрации от того, что мы вынуждены постоянно расставаться. Ведь наше общение всегда живое и интересное, как будто мы только что познакомились. Хотя при этом я как будто знаю тебя уже 10 жизней.
6: Rádios espaciais.
7: Rádios espaciais.
6: Rádios espaciais. Rádios espaciais. Spaceships. Spaceships. Spaceships. Radios. Raumstadt again radio.
8: The time has come. Execute order 66.

все-таки все мои работы наполнены этим чувством юмора или чувством иронии. Где-то я смеюсь над собой, где-то я смеюсь над своей серьезностью, где-то я смеюсь над происходящим вовне, что-то мне кажется веселым, что-то мне кажется ироничным, что-то мне кажется откровенно смешным, а что-то мне кажется, да, очень спокойным и фокусирующим.

меня на более глубинные мысли. Вот, поэтому я предлагаю, да, поговорить, может быть, больше о том вообще, насколько вы почувствовали какую-то иронию, может быть, в этом проекте или в одном из этих проектов, и насколько вообще было ли то, что заставило улыбнуться, потому что, мне кажется, это очень важная часть создания, процесса создания как такового, что когда ты улыбаешься, глядя на... Даже если ты улыбаешься внутри, да, как будто бы душой или сердцем, это очень прикольно. Такое прикольное, теплое ощущение. Это как вот ты недавно рассказывала про свой сон, который был настолько хороший, да, что ты просыпаешься, и как будто бы все так классно. Я люблю такие сны. И поэтому, да, когда есть какие-то artworks, как работы, да, художественные, после которых тебе так хорошо, и ты такой улыбнулся, и вроде как приятно, увидел что-то смешное. Мне кажется, very cool, когда заложено в том или ином проекте.